серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это поет Антонина Михайловна Нажина. Ее семья перебралась в Маньчжурию под самый занавес в 1931 году. Они тогда зимой на санях махнули до приграничного китайского города Цицикара. По пути пережили нападение хунхузов, ну и прибыли в Маньчжурию буквально к японской оккупации. Вот то, что она сейчас спела, это китайский гимн «Маньчжоуго». Так японцы назвали новое государство, которое создали в Северном Китае весной следующего года. Этот гимн она выучила уже в школе, в те времена, когда Харбин был уже совсем не таким, как в 20-х. На всякий случай напомню, что было в первых двух сериях. После гражданской войны Харбин, который был просто колонией Русской империи, превращается в вольный город. Он довольно далеко от границ Советского Союза, поэтому большевики не могут установить здесь свою власть. И сюда просто сотнями тысяч начинают валить беженцы. СССР, в свою очередь, не хочет терять контроль над местной железной дорогой, поэтому держит границы как бы открытыми и шлет в Харбин советских специалистов буквально тысячами. Все 20-е Китай и Советский Союз бодаются за Маньчжурию, даже воюют, но в 31-м году сюда вторгается Япония, и спор кончается сам собой. Вскоре Сталин продает советские активы новым хозяевам региона и объявляет для всех харбинцев из России добровольную репатриацию на родину. В 1935 году в СССР уезжает разом 20 тысяч харбинцев. Граница закрывается буквально у них за спинами, и разлученные семьи могут поддерживать контакт только по переписке. А после 1937 года и письма приходить перестанут. О том, что там случилось по другую сторону железного занавеса, можно услышать в прошлом эпизоде. Его действие происходит целиком на территории СССР. Сразу скажу, что некоторым разлученным харбинцам еще предстоит встретиться. Но от момента воссоединения русскую диаспору отделяет то, что я расскажу в этом эпизоде. В нем начинается мировая война. Русские фашисты крадут детей. Японский военный обнажает меч. Последний император Великой династии возвращается на трон, и русские бабушки кричат «Бонзай!». И я должен сказать, что еще в этом эпизоде погибнет не столько народу, сколько в прошлом, но смерти будут, и они будут с описаниями. Считайте это за дисклеймер. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет. Кстати, пока не начался эпизод, в тему о тех, кто уехал и пока не возвращается. У студии «Либо-либо» есть подкаст «Новая волна» с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым. Они там осмысляют, в частности, опыт нынешней волны эмиграции. Послушайте, сравните потом, что поменялось за 100 лет.

0: Если вы помните, то во втором эпизоде я говорил, что японцы не просто захватывают Маньчжурию, но и объявляют ее новым независимым государством. Оно получает с их подачи сначала название Маньчжоу-го, а потом Маньчжоу-ди-го, что означает «Великая Маньчжурская империя». И во главе этого как бы нового государства встает Айсингёро Пуи, последний монарх в истории Китая. Некоторые наши герои даже видели его в лицо.
1: Машина какая-то необыкновенная была, тоже, по-моему, белая. Сопровождали его мотоциклы красные, красивые, в два ряда.
0: Это Антонина Михайловна Нажина описывает визит императора к ним в ЦЦКАР.
1: Перчатки белоснежные на них. Он тоже в перчатках. Он стоял в машине. Открытая карета машина была. Музыка играла. Все кричали «Бонзай!» по-японски, а по-китайски сейчас помню, что же кричали тоже. Мы «Ура!» кричали. Японцы «Бонзай!» А китайчата кричали. Ой, дай бог памяти, забыла. Тоже кричали что-то такое.
0: Кстати, для Пуи это было как бы уже вторым сроком на троне. Дело в том, что до 1912 года Китаем правила династия Айсингёро, и называлось их государство империя Цин. Это с ней Российская империя договаривалась о строительстве КВЖД, с ней были все соглашения. Айсингёро, они были как такие китайские Романовы, что ли. Они тоже пришли к власти в 17 веке, и их тоже свергли в начале 20-го, когда в 12 году случилась Синьхайская революция. Пуи был на тот момент императором уже 4 года. Правда, самому ему было 6 лет, а правил 7 регент. Ну, короче, когда империя Цин рухнула, к власти в стране пришли республиканцы. Но добиться стабильности в Китае им очень долго не удавалось. Практически всю историю их правления в стране была жуткая смута, междоусобица, нигде новое правительство ситуации до конца не владело. Отчасти поэтому, кстати, вытеснение советских с КВЖД заняло у китайцев так много времени, больше 10 лет. Ну, и пока они боролись за карабин и железку, в Маньчжурию пришли японцы. Республиканскую армию они, как вы помните, смели просто в два счета и для видимости восстановили во главе государства уцелевшего Пуи. Власть он тут имел, в общем, никакой. Только ездил в перчатках белых по стране и легитимизировал положение вещей. Кажется, русская диаспора к нему относилась с пониманием, потому что сама была в сущности в таком же положении.

0: Я, когда отправился следить за судьбой репатриантов в СССР, обещал, что мы вернемся к главным героям из первого-второго эпизодов. Так вот, послушайте, как дочь пермских крестьян Валентина Александровна рассказывает о жизни под японской оккупацией.
1: И идет вот по городу японочка, они же ходили эти вот на высокой, причем этих деревянных, вот этих идет носочки, этот красивый кимоно, оби этот вот пояс. Широк пояс повязанный, прическа эта высокая, и несет она ребятенка, они их впереди носили вот так, сейчас у нас стали так носить, и идет и еще вяжет на ходу. Успевали, они очень рукодельницы. Многих-многих, видишь, идет и вяжет обязательно. И эти япончата маленькие, но они все одеты только в вязаном.
0: Валентина Александровна тут будто наблюдает за всем со стороны, будто все это ее не очень, что ли, касается.
1: Мы не ценили вещи их, это не наши и не наши. Мы русскими интересовались, хотя нас окружали красивые японские вещи, китайские вещи. Нам это было неинтересно.
0: Игорь Владимирович Абрамов родился вообще в 1935 году и фактически рос во время оккупации. В Нахаловке у них соседями были две японские семьи, и одни были гражданские, а другие из военных. И вот однажды семья военного выставила на улицу свой фикус, чтобы он поставил под дождем.
2: Мы держали в сарайчике козу. Считалось, что я был ребенком слабого здоровья. Мне было полезно козье молоко. Бабушка сама козу доила. И вот коза отвязалась, не знаю уж каким образом, и под дождь подскочила. И весь этот японский фикус она обглодала. Это увидел в окно господин офицер японской армии. Он пришел в такую неописуемую... Я видел эту картину, она мне запечатлилась в детстве. Я видел эту картину в окно. Окно у меня выходило из детского двора. Он выскочил в одной рубашке с шашкой наголо и помчался за этой козой. Бабушка, услышав вопли козы и мой крик, выскочил на крыльцо. Коза, увидев родное русское лицо, бросилась к бабушке на крыльцо. Японка, жена гражданского, выскочила и бросилась на перерез к этому японцу, схватила его и стала умолять его не позорить, наверное, себя, как офицер. В общем, офицер плюнул, ушел.
0: Вот так Игорь Владимирович увидел, как японец в бешенстве с вакидзаси или даже с катаной идет под дождем на козу, а японская женщина эту козу спасает. И, в общем, все. По воспоминаниям Игоря Владимировича, дети у них во дворе говорили на смеси русского, китайского, японского, и отношения у всех были вроде как хорошие. Как-то несерьезно выглядит эта оккупация, но это только если смотреть на нее глазами малолетнего сына белогвардейца. Надо понимать, что не у всех в этом городе были такие привилегии.
3: В одну ночь, значит, ну это был у них, видать, секретный приказ, и они добрую половину жилья в первую же ночь выловили. И началась пальба. Ну, не пальба, а уничтожение вот этих всех. Это был стадион, значит, «Локомотив». Мы были на трибунах, пришли смотреть на казнь.
0: Это Александр Левченко, тоже урожденный харбинец, рассказывает про то, как они пошли смотреть на казнь китайцев из 8-й армии, которых поймали в Харбине во время одной из зачисток.
4: Вот. Прямо на трибунах?
3: Заранее они оповещали на белом, значит, там, черными иероглифами, и, значит, красная птичка, это все к расстрелу. И вот они, значит, интересно связывали, вот руки свяжут, веревка здесь, так? Затем веревку пропускают сюда, через горло и туда. Если, значит, голову вниз опускаешь, ты руки себе выворачиваешь. Если ты руки начинаешь опускать, ты себе горло давишь этой веревкой.
0: Восьмая армия – это китайское повстанческое движение, по крайней мере, на тот момент. В нем было много китайских коммунистов, и, возможно, поэтому Левченко называет их «жульем». Я уже говорил, что это в целом довольно типично для белогвардейцев Харбина. Они не любят левых.
3: Кирпичная стена была на стадионе. Они, значит, их расставили на коленях, связанные руки на коленях, лицом к забору. И, значит, идет с маузером, так, первый. второй идет доктор вот с такой вот трубкой слушать. И где-то, ну, с расстояния, может быть, метр. Я тоже помню эту картину, все хорошо. Он подходит ему и в затылок, значит, прицеливается, и с расстояния метра в затылок. Бах! А у маузера, надо сказать, патроны очень сильные. Выстрел, и смотришь, пол черепа нету. Он заваливается, подходит врач, слушает. И вот на одного врач показал только. Показал. Во второй, который с маузером подошел, ему еще в голову патрона 3, наверное. Бац, бац, бац. И вот они, значит, всех перестреляли.
0: Рассказ Левченко о расстреле китайцев – это, честно говоря, один из самых неприятных фрагментов архива. Он звучит как рассказ о небывалом зрелище, а не как об акте устрашения. И это кажется потому, что им с друзьями действительно не страшно, что ли? Они не могут себя представить, будто бы на месте этих китайцев. Ну или почему-то считают, что это все их на самом деле не касается.
5: А арестов не было среди русских? Японцы не забирали русских?
1: Это мы слышали только. Вот Сучков вот на фотографии с краю. Он у нас исчезал дня на три из дому. Но вернулся, жив-здоров. Где он был? Что говорили, что его забрали японцы. Но отпустили. Потом вот и до нас, не знаю, когда дошло, что был этот какой-то Пинфан, как его называют, где вакцину там эту...
0: Японцы нередко устраивали расправы над китайцами. Они отнимали у них бизнес, дома, подвергали пыткам. Но вот Пинфан, о котором говорит Валентина Александровна, это прям другая история.

Пинфан – это городок примерно в 20 километрах от Харбина. В 1935 году японцы построили там огромную лабораторию по разработке биологического оружия. Эксперименты там ставили в том числе и над людьми. До сих пор неизвестно, сколько именно жертв унесли эти исследования. По разным подсчетам, от 3 до 10 тысяч человек. Их заражали чумой, морили голодом и жаждой, буквально резали заживо и разбирали на органы, чтобы понять, как долго человеческий организм может жить без селезенки. Или там без воды, еды, отравленный цианидами или зараженный тифом. Японцев также интересовало, как на это все влияет расовая принадлежность испытуемого. Поэтому среди них были и выходцы из Российской империи. По некоторым данным, их было до трети от общего числа жертв. Исследования проводились в строгой секретности. Сотрудники лаборатории в разговорах с посторонними говорили, что работают на лесопилке. Видимо, по той же причине испытуемых в Пинфане называли бревнами. До сегодняшнего дня достоверно неизвестно ни об одном выжившем из их числа. Почти все, что нам известно об этих экспериментах, рассказал руководитель проекта Сиро Исии и несколько его подчиненных, которые попали в плен к американским военным. Вряд ли в самом Харбине тогда многие знали о происходящем в Пинфане. По большей части русская диаспора занималась вопросами собственного выживания. Очень многие в прямом смысле работали на оккупационную администрацию и вообще старались не высовываться, потому что, особенно во второй половине 30-х, деваться им было уже просто некуда. —

После того, как из города уехало 20 тысяч человек в 1935 году, русская диаспора Харбина сокращается до примерно 60 тысяч человек. Еще примерно столько же рассеяно по разным станциям КВЖД и хуторам. Это вроде немало, но для сравнения, китайцев в Маньчжурии на этот момент 33 миллиона, а японцев как минимум 1300, и становится только больше. Русская диаспора больше не контролирует КВЖД. Также она не контролирует сунгарийский флот из барж и пароходов, потому что они тоже на самом деле обслуживали КВЖД и являются как бы его инфраструктурным подразделением. От белой армии на тот момент остаются только несколько тысяч казаков в станицах, которые, конечно, хороши на конях и с шашками, но не на танках и не на самолетах. Остаются еще какие-то ветераны белогвардейского движения, но им уже всем как минимум лет по 50. У них тут дети, работа, рассада. Короче, к 1935 году они все уходят на покой. С другой стороны, когда из города уехали все коммунисты, жизнь стала будто бы попроще. Тем более, что есть еще немаленькая русская колония на Шанхае и в Гонконге. Многие харбинцы ездят туда отдыхать, учиться, работать. Товары из магазинов не пропадают. В культурную жизнь японцы не лезут, церкви не закрывают. Вроде бы все настолько налаживается, что в 30-х Харбин начинает приезжать с гастролями настоящие звезды.

0: Во-первых, приезжает певец и поэт Александр Вертинский. Он дает здесь много концертов и собирает аншлаги. Чуть позже он вообще переедет на Шанхай, но это ничего, потому что в Харбин с концертами приезжает аж сам Федор Шаляпин. Он, правда, приехал с ларингитом и поэтому пел в полсилы, но все равно событие. Выступали они оба, кстати, в концертном зале The American на 1500 мест. И были, в общем, не единственными гастролерами. Белые в Харбине тогда были еще при деньгах и могли себе много позволить. Вот эта песня, которую вы слышали в предыдущих эпизодах, она называется «Харбин Папа». Ее записали как раз в 1935 году.
1: Харбин – прелестный город, Харбин – веселый город, в далеком Манчуго, теперь Манчуго.
0: Короче, жить стало привольно, хоть и далеко. Никакого тебе сложного баланса сил, конкуренции с советскими, геополитики. Ничего такого, просто потому что теперь все зависит только от того, какие у тебя отношения с японской администрацией. И вот наладить их очень здорово получалось у русского фашистского клуба. В 30-х их в городе было уже прям много. В основном это сыновья и дочери бывших белых офицеров. От родителей они усвоили идею исключительности всего русского и одновременно травму поражения в гражданской. Поэтому они, понятное дело, ненавидели большевиков, но и монархизм считали, что ли, уделом неудачников. В общем, ролевыми моделями для них были сильный лидер Бенито Муссолини и одновременно Столыпин. Они мечтали о новом порядке, но при этом, чтобы он был построен без участия вот этих замшелых дедов-белогвардейцев. И уж тем более без богомерзких леваков. Им нужен был кто-то такой сильный, современный, но при этом традиционный, такой типа беспощадный, но и тоже еще и идейный. Короче, когда японцы вошли в Маньчжурию, их тут встретили молодые русские фашисты. И они прям сразу очень друг другу понравились. То, что начиналось как кружок на юрфаке, с приходом японцев превратилось в полноценную партию с прямой поддержкой от оккупационной администрации. Японцам нравится милитаризм и антибольшевизм тусовки Радзаевского. И фашисты получают карт-бланш на пропаганду в русской диаспоре. Они постоянно проводят собрания, занимаются типа воспитанием молодежи и хвалят режим Маньчжоу-го. У них множество подразделений. В приграничном с Советским Союзом городе Маньчжурия русский фашистский клуб занимает целое здание, над которым по ночам светится огромная электрическая свастика, 2 метра в поперечнике. У фашистов есть дочерние организации, женские клубы и даже детское подразделение для самых маленьких. Оно называется «Союз фашистских крошек», и туда можно записать детей от 3 до 10 лет, как в такой кружок. В 37 году оно даже выпускает газету под названием «Крошка», и там можно прочитать основные пункты устава. Крошка-фашистка верит в Бога. Крошка-фашистка любит Россию. Крошка-фашистка почитает родителей. Крошка-фашистка уважает труд. Долой коммунистов, слава России. Потом там появились правила еще более, что ли, прикладные. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька-Встанька. Умывается чище всех и каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает. Ну и под конец там крошка-фашистка никогда не играет с евреями. Не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. И есть очень немного фотографий этой стрёмной газеты, и вы, конечно, хорошо знаете, где их искать. Все у нас есть в Телеграме по ссылке в описании. Звучит это, конечно, как полная туфта и просто разбазаривание оккупационного бюджета. Но было что-то и похуже печатной продукции для самых маленьких.
2: В свое время у нас в городе очень было много всяких партий. Чернорубашенники, там «Черное кольцо», русские, ну, это русские фашисты, Радзиевский, значит, которыми командовал.
0: Рассказывает Георгий Александрович Домодедов.
2: И вот эти творили, особенно вот русские фашисты, они творили, им деньги нужны были. Вот они этого сына пианиста похитили, который это, модерном владел Карс, фамилия. Выкуп просили, потом отрезали ему сначала палец, потом ухо, и потом все-таки убили.
3: Так это. Только они просто антисемиты, вульгарные?
2: Нет, им деньги нужно было, а они же были гостиницей «Модерн» владели.
3: То есть, да,
2: они
3: то есть,
2: это же грабили они вот народ это простой. Под видом вот этих хунхузов они устраивали эти набеги.
0: На момент похищения сыну Иосифа Каспе Семену было 24 года, и он был уже довольно известным в мире пианистом. Семья Каспе принадлежала гостинице «Модерн», и они вообще считались одним из самых богатых людей в городе. Но выкуп в 300 тысяч долларов отец платить отказался. Понадеялся на помощь полиции. Сначала ему прислали уши сына пианиста. В коробке была записка, что в следующей посылке будут пальцы. Потом в ходе следствия выяснилось, что похитители хотели таким образом как бы свалить вину на хунхузов. Когда те похищали детей китайских купцов, посылки с пальцами были обычным делом. Но старик Каспе не сдавался. Он поднял всю полицию и всех частных сыщиков города. Им удалось задержать нескольких похитителей, но оставшиеся на свободе почуяли, что дело плохо, и убили Семена Каспе, чтобы замести следы. Его тело со следами избиений и пыток нашли в какой-то землянке на выселках через несколько месяцев после похищения. В итоге полиция задержала всех похитителей, и ими оказались боевики РФП, русско-фашистской партии. В частности, как минимум один из них работал на японскую жандармерию. Это все было очень громкой историей, но не единственной в своем роде. Незадолго до похищения Семена боевики РФП похитили харбинского аптекаря Мейера Кофмана. За него потребовали выкуп в 30 тысяч долларов, но жена смогла собрать только 18. Похитители, среди которых, кстати, были и японцы-жандармы, сначала согласились на эту сумму, но потом в хижину, где держали Кофмана, приехал Константин Радзаевский. Это вот лидер русских фашистов и секретарь фашистской партии. Он уверил всех, что над Кофманом надо еще поработать, и будут у них все 30 тысяч. О том, что было дальше, мы знаем из воспоминаний легендарного итальянского наемника и разведчика Амлето Веспе. Он работал в Харбине по меньшей мере, сюрприз-сюрприз, 1922 года. Тогда он помогал китайской охранке и знал всех русских фашистов лично, потому что сам был большим поклонником Муссолини. А когда в Маньчжурию пришли японцы, они оценили его опыт и тоже взяли к себе на работу. В общем, в какой-то момент начальство срочно вызвало его в жандармерию, потому что с Кофманом что-то пошло не так. Из жандармерии его отвезли в какую-то китайскую избу в Мадягоу. И вот дальше он пишет, что внутри он застал двух японских жандармов в гражданском и троих боевиков РФП, в частности, Радзаевского. Веспа спросил его, а что тут, собственно, произошло? И тот ответил:
4: «Я не вижу необходимости составлять полицейский протокол по поводу смерти этого еврея. Он не желал говорить или написать своей жене и получил по заслугам. Я его немножко припугнул, а он взял и умер. Мы тут ни при чем».
0: Тело лежало в углу избы под старым одеялом. И дальше Веспа описывает, как он поднимает это одеяло, и избу наполняет запах горелого мяса, потому что Радзаевский просто сжег Кофману лицо и руки во время допроса. Тело Кофмана потом нашли во рву, куда в Харбине сваливали неопознанные трупы. Никто из похитителей не понес никакой ответственности. Но с Семеном Каспе все случилось иначе. Во-первых, город уже насмотрелся на похищение и зверство. Во-вторых, его отец оказался достаточно могущественным человеком, чтобы часть задержанных похитителей посадили, а часть даже приговорили к смертной казни. На похороны его сына вышел весь город, и поминки превратились в стихийный митинг харбинцев всех наций, на котором люди в какой-то момент стали кричать «Смерть японским милитаристам!». И вот это, конечно, говорящая деталь. Попытки притвориться хунхузами и использование русских фашистов в своих целях никого в Харбине не обманывали. Все были в курсе, что за террором против еврейских коммерсантов стоит японская администрация. С богатыми китайцами они поступали ровно точно так же. Просто с российской диаспорой им было проще действовать через РФП. К середине 30-х все прекрасно понимали, что русские фашисты — это просто кучка подментованных садистов под красивым брендом. У них был свой флаг со свастикой, который они презентовали как флаг всего русского Харбина. Плюс Радзаевский писал в отчетах, что в движении состоит 20 тысяч человек. Но современные исследователи считают, что это просто туфта и красивая цифра для отчетности. РФП также представляла российскую диаспору в Харбине, как император Пуи представлял народ Маньчжурии. Ее, кстати, потом даже посадят на какое-то время за коллаборационизм. Но в целом все для него закончится неплохо. Ну, по крайней мере, по меркам аристократов в 20 веке. А вот про еврейскую общину Харбина такого не скажешь. После демонстрации на похоронах в город стянули кучу жандармов со всей Маньчжурии. И евреи сначала закрыли свой бизнес в городе, а потом почти все общины уехали из Харбина в Шанхай. В общем, РФП была таким инструментом террора и пропаганды для японцев. А вот всякими хозяйственными делами российской диаспоры занималось Бюро по делам иммигрантов. Вы, может, помните это название из первого эпизода. Это вот там работал отец Игоря Владимировича. Эту организацию сокращенно называли БРЭМ. И она была главным переходником между русской диаспорой Харбина и японской администрацией. Абрамов-старший работал в третьем отделе, который занимался учетом населения. А Константин Радзаевский работал во втором. Он был главой отдела культуры. И хотя Абрамов был скорее бюрократом, он в фашистской партии тоже состоял. Мы не знаем, почему. Возможно, членство в РФП просто было обязательным для сотрудников БРЭМ уровня среднего руководящего звена. Но, как бы то ни было, его сын Игорь Владимирович об этом ничего не рассказывает. Для него вообще больше имело значение, какая обстановка была дома.
5: В моей комнате висело 3 портрета. Я не помню, чтобы их мне повесили. Я их сам отобрал из того, что дома нашел. У меня висел портрет адмирала Колчака. У меня висел портрет Петра Первого. Ну, знаменитый портрет, где Петр в керасе написано обо мне. Ведайте, что мне жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии. И портрет маленького курчавого Пушкина.
0: И у Игоря Владимировича, и у Валентины Александровны детство было таким спокойным и каким-то словно изолированным от того, что происходило в городе. Они не знали про расправы над евреями, не знали про эксперименты над людьми. Массовые казни китайцев для них тоже были словно незаметны. Ну, и неудивительно, наверное. Напоминаю, Игорь Владимирович только родился в 1935 году. Когда началась Вторая мировая, он ее практически не заметил.
5: Войны как таковой в Харбине в принципе не было.
6: Понятно. Но вы знали о том, что она идет?
5: Мы знали, естественно, что война идет.
6: Это как-то вас затрагивало?
5: Оно было как-то там, где-то.
6: И не волновало?
5: Меня нет.
6: А родителей?
5: Родители, вероятно, да, но в домашней атмосфере.
6: Это не обсуждалось?
5: Это, ну, может быть, среди взрослых и обсуждалось. Но я как-то в этом не участвовал.
0: И надо сказать, Игорь Владимирович был не один такой. Харбин вообще с самой гражданской войны словно шел по какому-то своему собственному маршруту в истории. Японцы аннексировали Корею и разделили Китай на несколько лет раньше, чем Гитлер проделал то же самое с Австрией и Польшей. Они даже успели повоевать с Советским Союзом в Халхин-Голе еще в 1939 году. Они устраивали эксперименты над людьми, занимались откровенным геноцидом, заключали союзы с фашистами. Короче, все то, чем Вторая мировая отличалась от войн прошлого, в Маньчжурии к 1939 году было уже просто в порядке вещей. Остальной мир был просто сфокусирован на Европе и пользовался возможностью игнорировать происходящее в Азии. Как бы делать вид, что это никого не касается. Но мир очень скоро нагонит Харбин. Осталось совсем чуть-чуть. Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская и Алена Козлова. Всего в архиве таких записей около 70. Это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив «Мемориала» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн. Музыка из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Езелян. Ресерчерами были Егор Сенников и Алексей Захаров. А редактировал это все дело Андрей Борзенко. Ведущий автор сценария – я, Семен Шишенин. Пока.
7: Всем привет, меня зовут Самат Галимов. Я бывший тегдир «Медузы» и веду подкаст «Запуск завтра». О технологиях, которыми мы пользуемся каждый день и не замечаем их. Мы разбираемся в сложных технических штуках простым и понятным языком. Я беру интервью у программистов и основателей крупнейших IT-компаний планеты. А еще мы находим технологии там, где их, казалось бы, нет, но где они очень важны, например, в медицине. Подкасту уже 3 года, и у нас накопилась огромная библиотека эпизодов практически по всем темам в IT. Новые эпизоды выходят каждый четверг. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

0: Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. Значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем в каком-то выпуске, я не помню, ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора, да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает, под гнетом там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и нашу культуру, соответственно, естественно, культуру, за которой мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политициальных системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же. Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь происходит культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы... Ну, здесь сейчас жанра. Вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да? Это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да? Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их... пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели, мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но этого сделать они... по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправда на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, да, обычного советского, да, что называется, homo советикуса. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждают. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холод, ни жарко. Он там слышит, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Кивич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать, потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают, а в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать, и получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном обстоятельства не участвуют. Они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще и дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо, очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию устраивает не только на уровне
1: монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный, потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, умели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идей как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, потому что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком. Наверное, как кто-то занимается. Потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени, то есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления, а люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что такие, я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас, там, на суперлитературу, на литературе у нас все в порядке, в кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музее. Вот в музее, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже выйдет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролецков. Пока.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинкских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны, зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии, а также при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинкских соглашений едва ли возможно. Сегодня второй эпизод. О чем именно договорились на совещании в Хельсинки, почему документ критиковали и на Западе, и на Востоке, и как советские диссиденты стали примером для правозащитных организаций по всему миру.
2: Итак, середины 50-х годов. Советский Союз и подчиненные ему сателлиты, объединенные в организацию Варшавского договора, время от времени выступали вот с этой идеей. Единой конференции, которая бы придумала систему безопасности для всей Европы. Понятно, что если в этой системе нет США, то автоматически Советский Союз и его блок в этой системе доминируют. Это был при этом такой очень пропагандистский хороший ход, потому что Советский Союз выступает за мир. Это сейчас наша пропаганда очень лихо объясняет, да, что Россия может всем навалять, все повторить, всех побить. Советская пропаганда была устроена гораздо более хитро, потому что первым пунктом шли слова не про военную мощь, а про то, что Советский Союз, он за мир. И в этом отношении западные страны, наоборот, перед собственным обществом и перед молодежью, такой левоориентированной, прошло все еще 20 лет со Второй мировой войны, поэтому такие антивоенные пацифистские настроения очень сильны. И вот эта мысль, да, знаменитый этот лозунг «никогда больше», это же не просто никогда больше нацизма, это еще просто никогда больше войны. И коммунистический блок все время повторяет, да, мы хотим, чтобы не было в Европе никакой войны, мы хотим, чтобы в Европе был какой-то общий порядок безопасности. И тут бурчат какие-то министры-капиталисты и говорят, нет, а вот у нас тут как же равновесие, как же безопасность, как же американское присутствие. Но наступают 70-е годы, и, с одной стороны, на Западе начала вызревать мысль, а как же может все-таки западная дипломатия использовать эту ситуацию в свою пользу? С одной стороны, согласиться и дать Советскому Союзу то, что он хочет больше всего, признание послевоенных границ, но с другой стороны, использовать эти переговоры для продвижения вот своей собственной ценностной повестки. Как я уже говорил в прошлый раз, для таких западных стратегов и тех, кто вот в этой стандартной дихотомии голуби и ястребы, да, назывались бы на Западе ястребами, для них этот посыл выглядел как проявление слабости, как совершенно необоснованные уступки Советскому Союзу. Но, тем не менее, как и в Советском Союзе, нашлись люди, которые убедили своих внутренних ястребов и свое руководство, что ничего страшного, мы напишем красивые слова про свободу и демократию, и права человека, но главное, мы достигнем своих целей. Точно так же в этот момент, когда Запад слаб, относительно слаб, когда экономическое положение трудное, когда Америка увязла действительно в ужасной вьетнамской войне, где пафос борьбы с коммунистической угрозой очень быстро сменился потоком новостей о тех ужасах, которые эта война приносит простым вьетнамцам. Эта идея возродилась, но для того, чтобы все это как-то выглядело красиво, новую инициативу не захотели, естественно, отдавать Советскому Союзу, его союзникам, не хотели им предлагать выступить опять со своей идеей, а с идеей выступила Финляндия. Собственно, поэтому и столица Финляндии, Хельсинки, и оказались центральным городом всей этой истории. И вот после нескольких кругов предварительных консультаций в 1973 году Финляндия выступает с инициативой провести конференцию министров иностранных дел. Она проходит в Хельсинки, и министры 35 стран, включая Ватикан. Вообще, это был первый международный договор, в котором Ватикан участвовал, кажется, с 1926 года. Решают не просто, что они хотят придумать какую-то систему европейского сосуществования, но и будут над ней планомерно работать. И вот с этого момента специальные контактные группы, переговорные группы заседают в Женеве много-много-много месяцев и работают над этим документом. Мемуаристы пишут, что каждая группа каждой страны сидела в своей комнате, и вот в советской такой комнате висели огромные простыни бумажные, и на каждой этой простыни расписывались каждый пункт, где выделялись одним образом те куски, которые согласованы, те фразы, те слова. Другие, соответственно, выделялись слова, где надо добиваться какого-то компромисса и консенсуса. И действительно, они там бились буквально за каждое слово. Например, был вопрос нерушимости границ. Это вот сейчас Россия хочет все границы пересматривать. И все, значит, Путину не нравится, как пролегли границы в постсоветском мире. Тогда наоборот. Советский Союз настаивал, что вот все должно быть нерушимо. В каждой стране должен оставаться тот режим, какой есть, и границы должны быть незыблемы. В принципе, Запад, естественно, тоже выступал за незыблемость границ. Но была одна болевая точка. Это Германия. Она была разделена на две части и превратилась в две противостоящие друг другу страны. Берлин был вообще окружен стеной, западный Берлин, подконтрольная Западу часть Берлина. И, конечно, у Федеративной Республики Германии была некоторая идея, что, может быть, когда-нибудь в будущем объединение Германии состоится. И вот они долго искали приемлемую формулу и договорились о том, что просто смена границ, изменение границ невозможно, но вот если два государства хотят как-то изменить свои границы, то на добровольной основе по специальным процедурам согласования границы все же могут быть изменены. И, собственно, на основании именно этого положения Хельсинкского акта в 1990 году, наконец, Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика объединились. И вот к августу 1975 года этот огромный документ был готов и согласован. И подписывался он консенсусом, естественно.
3: Подписание последнего Хельсинкского договора было только началом новой эры европейской истории, стартовой точкой целого процесса.
2: И сегодня на него смотрят как на такой идеальный международный документ, такой прекрасный международный документ, который просто подарил Европе мир. И если бы весь мир тоже бы принял вот такие же правила, такие же порядки, такие же установления, то и во всем мире наступил бы мир. И вот сейчас, говорят часть европейских политиков, надо опять вернуться к Хельсинкским соглашениям, к Хельсинкскому заключительному акту и начать строить, вот в том числе с Россией, такой, какая она есть, с путинской Россией, отношения на основе этого документа. Но если посмотреть на то, как этот документ устроен, то становится понятно, что в нем исходно заложено много противоречий. Эти противоречия не давали о себе знать только потому, что документ в действительности лишь закреплял общее стремление двух блоков сосуществовать в Европе мирно при существующем статус-кво. Вот эта идея статус-кво, она прослеживается по разным воспоминаниям и тогдашним каким-то аналитическим текстам. Все хотели сохранить статус-кво, чтобы Советский Союз не пытался расширять свою зону влияния на Запад, ну и западные страны, по сути, этим документом обещали не содействовать национальным и демократическим движением в зоне влияния Советского Союза. И когда две большие системы хотят сохранить статус-кво, то, по сути, им нужно просто это проговорить и придумать некоторый механизм согласования возможных конфликтных ситуаций. И в этом смысле Хельсинкское соглашение действительно очень хорошо работало. Оно расписывало, как действовать в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, каким образом страны должны общаться между собой, и что они не будут сразу переходить к применению силы, если вдруг возникнут какие-то противоречия. И если вдруг они будут перемещать какие-то большие группировки из одной точки в другую или где-то концентрировать силы, то тоже они должны сообщить об этом заранее. Обычно при описании заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что он состоял из трех корзин. Но тот, кто заглянет в этот документ, никаких трех частей там не увидит. Там есть много разных блоков, большая часть посвящена общим принципам сосуществования, и отдельные главы посвящены экономическому сотрудничеству, культурному сотрудничеству, и буквально одна глава посвящена правам человека. При детальном рассмотрении обнаруживаются противоречия. С одной стороны, очень много раз говорится о том, как все страны равноправны, вне зависимости от своего размера. Самый беглый вообще взгляд на тогдашнюю политическую действительность показывал, что, конечно, никакого равноправия между Советским Союзом и Польшей, например, не существует. Поэтому что тогда значит положение Хельсинских соглашений о том, что каждая страна вольна выбирать свой политический путь развития и вступать в те союзы, в которые она хочет вступать? Это что, имелось в виду, что сейчас Польша может выйти из организации Варшавского договора и перейти в НАТО? Или объявить себя нейтральной? Конечно, никто об этом совершенно не думал. Но документ устроен так, что как будто бы Польша могла это сделать. И как будто бы Советский Союз берет на себя обязательство не препятствовать этому и относиться к Польше как к равноправному партнеру по международным отношениям. Наш великий, прекрасный и невероятно важный, действительно важный, об этом мы поговорим позже, блок про права человека соседствовал с блоком про невмешательство во внутренние дела. То есть, с одной стороны, страны говорят, мы будем соблюдать принципы демократии и свободы, мы поддерживаем права человека, зафиксированные в документах ООН, а в особенности право на свободу совести, право на выражение мнения. С другой стороны, говорится, мы обязуемся никаким образом не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Идет большое перечисление, надо сказать, в этом пункте. Как, собственно, выглядит это вмешательство? Длинный перечень действительно силовых методов, что, дескать, вот не вторгаться, естественно, на территорию друг друга, ничего не оккупировать. Это, опять же, вот мы все это сейчас проговариваем, можно прикидывать, как вроде Россия продолжает быть членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она ведет уже 4-й год войну против Украины. Как все это соотносится, вот эти положения, что никакой оккупации чужой территории, никаких попыток эту территорию к себе присоединить, не просто не использовать силу для решения конфликта между странами, но не использовать даже угрозу силы для разрешения любых конфликтных ситуаций, только арбитраж, только внешний суд, только переговоры. Где были эти переговоры, даже если у России были претензии? Ну, по идее, вот были действительно там положения русскоязычного населения. Окей, Путин считал, что его права нарушаются. Он должен был пойти в какой-то арбитраж, про который не написано. Наверное, просто саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и потребовать некого судебного разбирательства против Украины, а не вот заниматься тем, чем он занимается 4-й год подряд. И, кроме того, сказано, и никаких иных действий, которые могут привести к смене режима. А какие иные действия могут привести к смене режима? А то, что действительно вот Радио Свобода уже работало много лет, или Радио Голос Америки, это действия, ведущие к смене режима? Или это только засылка диверсионных групп, например? И я понимаю, что Путин, наверное, как бы вот когда выстраивает какую-то свою доказательную систему, ему нравится думать, что вот это вот влияние Америки, потому что они там давали каким-то НКО гранты, а госсекретарь ходила на Майдан и раздавала печеньки, то это вот то самое оказание влияния с целью смены режима, потому что как же, Янукович убежал, поэтому он же все время повторяет, что в Украине произошел государственный переворот. То есть как бы смена режима. Он как бы имеет в виду эту парадигму, описанную в Хельсинских соглашениях. Но интересно, что в Хельсинских соглашениях нет никакого ранжирования этих ценностей. Совершенно непонятно, действительно. А вот если какая-то страна действительно предприняла несиловые действия по смене режима в другой стране, означает ли это, что предыдущие статьи о том, что нельзя применять силу ни в коем случае, а все вопросы надо решать переговорами, они оказываются недействительными? И теперь можно применять силу. Ничего этого в действительности не описано. Вот реальный механизм контроля за передвижениями войск был. И надо сказать, что Советский Союз согласился с огромным скрипом на вообще какой бы то ни было мониторинг и на сообщение вообще какой бы то ни было информации о себе. Сейчас это кажется странным, мы привыкли бесконечно тут наблюдатели ОБСЕ, там наблюдатели ОБСЕ. Но тогда для Советского Союза был невероятный шаг. Вот мы позволим кому-то знать о том, что мы делаем со своими войсками и куда мы их двигаем, как это вообще можно себе представить. Но вот это как раз было прописано. Но как соотносятся вот все эти пункты между собой, прописано не было. Только общие декларации. Ребята, мы будем жить дружно. То есть я пытаюсь привести наш рассказ к следующей мысли, что даже самый хороший документ, в котором закреплены очень хорошие и важные вещи, не является автоматически таким вот золотым ключиком, такой панацеей, которая позволит действительно удерживать мир, да, и не скатываться к войне. Все-таки действительно мирное сосуществование является в первую очередь следствием реального желания жить в мире. Авторы документа это прекрасно понимали. Поэтому в нем были заложены статьи, подразумевавшие развитие Хельсинкского процесса. И в частности, это развитие подразумевало и вопрос, а как должны участники соглашения реагировать на нарушение этого договора со стороны других стран. Но в то время главным вопросом соблюдения Хельсинкских соглашений была не угроза войны, а соблюдение прав человека. То, что мы называем третьей корзиной, это всего лишь одна глава в Хельсинкских соглашениях, где, с одной стороны, продекларировано общее стремление основывать жизнь в своих странах и жизнь европейского континента на правах человека и прочих демократических принципах, записанных в документах Организации Объединенных Наций, тут необходимо маленькое отступление. В тот момент, во-первых, число конвенций по разным поводам было сильно меньше, чем сегодня. Не было, например, конвенции о правах женщин, скажем. И пакты о гражданских и политических правах, которые сегодня позволяют правозащитникам со всего мира, не только вот как писали в Европейский суд, подавали жалобы, а со всего мира, писать в Комиссию по правам человека ООН, они тоже не работали, потому что еще не были ратифицированы, в том числе Советским Союзом. Поэтому это только вот всеобщая декларация прав человека, принятый ООН, но не вступившие в действие пакты о гражданских и политических, и социальных, и экономических правах, и некоторое количество конвенций сильно меньше, чем сегодня. И дальше отдельные темы были прописаны специально. Выбор был довольно специфичен и мотивировался вот в чистом виде просто конкретной политической ситуации. Во многом, кстати, продиктованной динамикой внутри американской как раз политики. Было, например, отмечено про свободу вероисповедания специально. Важное право, но есть как бы много других тоже не менее важных. Почему? Потому что для Америки свобода вероисповедания – это одна из самых базовых ценностей, и особенно консервативные депутаты американского конгресса, они как раз в первую очередь откликались на информацию о нарушениях прав верующих в коммунистических странах. Это такой был главный топик. Они коммунисты, атеисты, преследуют тех, кто верит в Бога. Все, это сразу в голове у протестантов, где очень большую роль играет вот эта память о жертвах религиозных преследований, еще когда да, они с католиками выясняли отношения. Это для них прямо вот важная точка. И второй был пункт о воссоединении семей. Звучит очень как бы нейтрально и просто гуманистически. Но за этим стояла огромная лоббистская кампания еврейской диаспоры и Израиля по пробиванию возможности для евреев в коммунистических странах эмигрировать в Израиль. Эта кампания все расширялась и росла. Да, Советский Союз выпускал людей из страны очень дозированно, и было целое движение отказников, то есть людей, которые заявляли о своем желании уехать в Израиль, им это запрещали делать, но они сразу превращались в человека, который не может устроиться на работу и вообще лишен значительной части де-факто гражданских прав. Что-то вроде современного иностранного агента, только без необходимости писать, что они вот подали заявление о желании уехать из Советского Союза. На работу не устроишься, полицейский надзор и все прочие радости жизни в тоталитарной стране. Еще одним важным пунктом в списке вот этих прав, которые должны были защищаться Хельсинкскими соглашениями, были права меньшинств. И, с одной стороны, Советскому Союзу ну, было очень легко отчитываться. Но вот смотрите, конечно, у нас у каждого народа есть по своей республике. Если у вас есть вопрос по поводу положения евреев, то ну нет, антисемитизма у нас нет, у нас только вот антисионизм имеется. Но это вообще вопрос выезда. А так все нормально, и даже целая еврейская автономная область на том месте, где сходятся реки Бира и Биджан, в далекой Сибири. Но были, например, крымские татары. А Хельсинкские соглашения недвусмысленно говорили, что все народы должны иметь равные права. И вот оказывается, что в Советском Союзе есть такой народ, который почему-то ограничен в своем праве на передвижение. Вот всем можно ездить по всему Советскому Союзу, а почему-то крымским татарам нельзя приезжать в Крым. Хотя они вроде как называются крымские татары. Понятно, что это продолжение трагической истории этого народа, когда Сталином этот народ был депортирован из Крыма в Казахстан. Много людей погибло в ходе депортации, как обычно. Точно так же, как депортировали и чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и так далее. Но если кавказским народам вернули не просто права, да, не просто выпустили их из ссылки, но и вернули им их республики и возможность вернуться домой, то как бы крымских татар освободили наполовину. Статус стигматизированного народа-предателя с них сняли, а домой вернуться не разрешили. И это тоже была такая важная тема, потому что крымские татары приезжали в Крым, пытались покупать там дома, пытались там поселиться. Их хватала милиция, выбрасывала из Крыма. И нынешний лидер крымского татарского народа, вынужденно уехавший снова из Крыма в Киев, Мустафа Джемилев, провел 3 срока в советских лагерях, собственно, отстаивая свое право жить в Крыму. Крымские татары не подвергали сомнению советский строй, не хотели никуда уехать из Советского Союза и даже не поднимали вопрос о создании собственной национальной автономии. Они просто хотели вернуться на свою родину и там жить. Свобода выражения мнений тоже. Действительно, было там отдельно прописано. И свобода средств массовой информации. Понятно, что все высокие договаривающиеся стороны отдавали себе отчет, что ни в одной коммунистической стране никаких свободных медиа нет, и после того, как чернила высохнут на договоре, они там не появятся. Но вот что было сделано, то сделано. И был там один тоже интересный пункт, который звучал так. После того, как этот заключительный акт будет подписан, он должен быть опубликован в местной печати. Советский Союз, как и, в общем, современная Россия, был страной довольно легалистской. То есть вот эти вот какие-то внешние формальные требования он был готов довольно неукоснительно соблюдать. Пусть очень формально, пусть выхолостив всю суть, но сделать. Ну вот написали, что надо опубликовать, значит, опубликуем. И вот в советской прессе появляется такой документ. Я думаю, что подавляющее большинство из десятков миллионов советских граждан просто даже не стали его читать, а только разозлились, что было бы какие-нибудь, я не знаю, репортажи, значит, с полей, но это хоть можно прочитать, там хоть что-то понятно. Где-то что-то построили и сколько-то собрали центнеров чего-нибудь с гектара. А тут какой-то длинный-длинный многостраничный текст. Но нашелся в Советском Союзе один человек, которого звали Юрий Орлов. Человек с приинтереснейшей биографией, но это, наверное, для какого-нибудь отдельного подкаста и разговора, который этот документ реально прочитал. И его осенило. Это же первый в истории Советского Союза международный документ, в котором Советский Союз не декларативно, а буквально обязался соблюдать права человека. Какие-то, пусть не все, не на уровне декларации, а перед прямо вот как обязательство перед другими партнерами. Да и не просто так, как какую-нибудь конвенцию подписали, вот все подписали там, не знаю, конвенцию о беженцах. И, ну, будут, да, смотреть, как другие эту конвенцию соблюдают. А конвенцию, в котором действительно записаны невероятно важные вопросы, связанные с безопасностью. А документ-то цельный. Если нарушается одна статья, то значит, может быть нарушена и другая. Ну, так если подходить строго формально. И Юрий Орлов вместе с другими диссидентами советскими, включая Людмилу Михайловну Алексееву, придумал создать общественную группу, которая бы следила за соблюдением этого документа в своей стране. И на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова через год было объявлено о создании такой группы. В принципе, это был не первый раз, когда диссиденты собирались, в том числе на квартире Сахарова, и передавали зарубежным журналистам какие-то документы и декларации, и даже такая диссидентская ассоциация, естественно, нигде не зарегистрированная и Советским Союзом не признаваемая, объявлялась бы. Такие истории уже были. Но тут случилось нечто принципиальное не только для советской жизни, но и для всего мира. Потому что вообще-то до этого момента дипломатия оставалась уделом дипломатов. Да, могли быть какие-то общественные деятели, которые призывали, не знаю, к миру или к разрешению какого-нибудь конфликта, или обращались к политикам и дипломатам с просьбой помочь голодающим где-нибудь или еще что-нибудь такое. Но эти общественные деятели не влезали в пространство, которое вот считалось частью дипломатической жизни. Ну, кто должен следить за соблюдением международного договора? Ну, какие-нибудь другие дипломаты. Или там, я не знаю, разведчики, или еще кто-то. А тут выходит группа граждан, никем не уполномоченная, и сама себя объявляет структурой, которая будет ни много ни мало следить за соблюдением международного договора. И это была совершенно глобальная международная революция. Ее изначальное название было «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР». И даже в какое-то время называли «Московской группой Хельсинки». И когда я там работал в начале нулевых годов, то все бесконечно спрашивали, что у вас за такая странная организация? Причем тут Хельсинки? Московская, понятно, группа, понятно. Вы чем занимаетесь? Правами человека? Хорошо, да, тоже как-то понятно. А почему Хельсинки? Те, кто не понимали про права человека, спрашивали, не торгуем ли мы какими-нибудь финскими товарами. Раз Финляндия, значит, наверное, Виолу завозим или телефоны Nokia или что-нибудь в этом роде.
3: Говорит академик Андрей Сахаров.
4: Хельсинки акт не меню, из которого можно выбирать. Это действительно не меню. И поэтому надо добиваться выполнения всех трех составных частей акта, то есть и гуманитарных. Защита прав человека признана международным делом в важнейших международных документах, начиная от устава ООН и до заключительного акта Хельсинки.
2: Ее судьба была классической и трагической, и драматической, как у всех диссидентских групп. Первое время, довольно короткое, советские власти приходили в себя от шока, как вообще их граждане решились на такую дерзость, а потом стали постепенно всех арестовывать и сажать, тем более, что группа стала выпускать документы, где натурально вот описывала, что да, в этом международном документе провозглашается свобода вероисповедания. А вот в Находке есть община пятидесятников, и их всячески преследуют, и не дают им своих детей своей вере учить, и вообще мучают. Они бы даже были бы рады уехать в Америку, но их тоже не пускают, потому что Советского Союза никого не выпускают. И даже Людмила Михайловна Алексеева отправлялась вот в эту Находку и проводила там, как бы, мы сказали сегодня, мониторинг, собирала информацию, приезжала, все это оформлялось в документ. Был документ группы номер один, номер два, номер три и так далее. Но потом, естественно, эти документы объявлялись клеветой на советский общественный и государственный строй. В общем, примерно то же самое, что и сейчас распространение фейков в российской армии. С одной стороны, статья была более всеобъемлющей. Клеветой могло быть все. Например, скажет кто-нибудь, что в СССР дороги плохие, а государство в ответ – нет, это клевета. В стране победившего социализма все дороги прекрасные. С другой стороны, наказание по этой статье было довольно небольшое по современным меркам, до 3 лет. Сегодня за похожие обвинения в распространении фейков о российской армии наказание может достигать 15 лет тюрьмы. Однако к участникам хельсинских групп, поскольку их деятельность была безусловно масштабной, они не просто собирали разнообразную информацию о нарушениях прав человека в Советском Союзе, но еще и передавали ее иностранцам, и не каким-нибудь иностранцам, а дипломатам западных государств, то и статьи советская власть решила применять к ним более жесткие и, соответственно, наказывать сильнее. Юрия Орлова осудили на 7 лет заключения уже за антисоветскую агитацию и пропаганду, и еще 5 лет ссылки сверху. Но сейчас вернемся к вот этому треку про просто революцию в жизни международного гражданского общества. Такие же группы стали возникать и в других странах. И через океан в Нью-Йорке на частной квартире собралась тоже группа активистов и решили создать такую же группу. И назвали ее «Американская группа Хельсинки». И она стала заниматься примерно тем же. Сначала заниматься обзором ситуации с правами человека в рамках этих Хельсинских соглашений. Потом она стала разрастаться, уже стало ей только вот в этом пространстве большой Европы, США и Канады тесно. Группа стала заниматься правами человека по всему миру. И сегодня это огромная, в общем, без преувеличения сказать, правозащитная корпорация Human Rights Watch, когда сегодня десятки и сотни, тысячи правозащитных организаций пишут какие-то доклады, отправляют их в международные органы, требуют, чтобы дипломаты с ними встречались и выслушивали их видение и обращали внимание на ситуацию с правами человека. То, что мы считаем такой повседневной, постоянной жизнью, как будто бы естественной. Вот это не просто родилось, вот начало, да, развиваться всерьез примерно 50 лет назад, но еще и началось в Москве. Вот когда мы думаем, чем мы вообще можем гордиться в этой советской, нашей советской истории, кроме спутника, значит, да, космических полетов, я не знаю, спортивных достижений и балета, что вот политически, дескать, нам гордиться нечем, потому что тоталитарный строй. Ну да, тоталитарный строй, но в действительности именно мы, именно советские граждане, совершили вот эту революцию, причем живя в тоталитарной стране. И действительно, ситуация с правами человека не только в Советском Союзе, но и в других странах Восточного блока превратилась в одну из главных тем на последующих вот конференциях уже Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Чехословакии по мотивам Московской Хельсинской группы возникла Хартия 77. Как следует из названия, в 1977 году группа диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии, а потом и Чехии, и лидером чешской бархатной революции, подписала хартию, которая как раз опиралась на положение Хельсинских соглашений.
3: Ростислав Брабанец, музыкант, участник Хартии 77.
5: Когда я впервые это прочитал, я подумал, нормальное письмо. Я не видел в нем ничего плохого. Это не был призыв к революции или что мы тут все сокрушим. Однако у меня было ощущение, что после этого начнутся проблемы. Так оно и получилось.
2: И тоже занималась ровно тем же самым. И судьба ее была примерно такая же. Тоже преследовали людей, тоже сажали в тюрьму. Но так или иначе, на последующих конференциях западные страны, к этому моменту уже оценив и увидев в том, что делают советские, да, диссиденты и диссиденты в других коммунистических странах, и отчасти по их, собственно, требованию, потому что это в действительности не шло напрямую. Прямо передали документ, и сразу западные дипломаты были готовы этим заниматься. У них была своя инерция. У них не было на этот счет никакого специального плана. Все происходило, в общем, как сейчас. Какой-нибудь журналист напишет статью, где-то пройдет пресс-конференция, а где-то даже люди выйдут на демонстрацию и будут пикетировать советское посольство. Но так или иначе, постепенно западная дипломатия стала использовать факты нарушений прав человека в Советском Союзе для оказания давления на советские делегации. Понятно, что и в 70-е, и в начале 80-х годов все это не имело никакого эффекта. Министр у нас бессменный, многие годы министр иностранных дел Громыко, известный как «человек нет», такие вещи, конечно же, отметал с порога и быстро переходил к каким-то вопросам, связанным с безопасностью. Собственно, так Советский Союз и собирался на это реагировать. Но, тем не менее, статус уже для мирового общественного мнения у этих сообщений был другой. Это не просто кто-то озабочен какой-то несправедливостью в Советском Союзе, а это Советский Союз нарушает международные договоры. А Советский Союз, надо сказать, заботился о своем имидже. Вот нынешние диктаторы, у меня складывается такое впечатление, их имидж абсолютно не волнует. Точнее, наоборот, им даже кажется, что чем отвязнее они будут себя вести, тем как-то их вот неформальная популярность в мире вырастет. Советские были в этом смысле более такие застегнутые на все пуговицы, и им как-то было важно, вот насколько серьезно их воспринимают. Вот не просто насколько они популярны, а насколько их воспринимают серьезно. И часть этой серьезности было то, что Советский Союз соблюдает то, что он пообещал на бумаге, и зачем он подписался. И это, в общем, било по имиджу. И опять же, сейчас я так думаю, что Путину не обязательно иметь массовое количество именно идеологических друзей. Не те, кто ему сочувствует и хотел бы построить отношения с путинской Россией, потому что это кажется выгодным, а вот именно ради ценностей, ради идей. Ну, какие-то маргиналы справа, маргиналы слева находятся, но в целом нет. В 70-е и 80-е годы было иначе. И действительно, левое, социалистическое, да, и коммунистические движения имели довольно большую силу, довольно большую значимость. И сохранять популярность, какую-то симпатию, какое-то сочувствие у мировых левых интеллектуалов для Советского Союза было важно. А история с нарушением собственных обязательств, она этот имидж подтачивала. как советское руководство не просчитало все эти коллизии. Наверное, очень хотелось узаконить Калининградскую область в составе Советского Союза. Но так или иначе, это все оказалось болевыми точками, которые постепенно били и били и били в репутацию Советского Союза. Но пока, да, Советский Союз продолжал просто стоять на своем, глобального эффекта это не имело. Но когда к власти пришел Горбачев, а Горбачев смог быть избран генеральным секретарем Коммунистической партии, потому что дела в Советском Союзе с экономикой и развитием шли еще хуже. Я уже говорил в начале, что и в начале 70-х сама готовность Советского Союза идти на какие-то уступки в дипломатических переговорах по заключению этого акта в Хельсинки была вызвана тем, что было осознание, что экономика работает плохо, что гонка вооружений — это очень тяжело, что производить столько танков и столько ракет невозможно и трудно. Тут еще мировое коммунистическое движение. И Кубе надо помогать, и Никарагуа надо помогать. А тут еще война в Афганистане. И было понятно, что Советский Союз не тянет эту ношу огромной державы и лидера гигантского блока, и нужны какие-то изменения. Значит, нужен новый лидер. И вот приходит новый лидер, Горбачев, действительно с новым мышлением и начинает переговоры о новой разрядке. Для Советского Союза поддержание вот того самого статус-кво, которое и позволило заключить эти соглашения, это были сотни тысяч советских солдат, десятки тысяч танков и прочего вооружения в Европе. И всю эту махину надо было содержать. А еще надо было содержать и своих сателлитов, потому что еще одной частью Хельсинских соглашений там было множество статей о облегчении экономического партнерства. И думаю, что в известной мере под влиянием вот этого экономического партнерства тут и Советскому Союзу можно было предъявить: ну как, мы же подписали такое соглашение, значит, мы будем развивать экономические отношения с западными странами. Эти страны, например, Польша, набрали огромное количество кредитов, и, в общем, дела в их экономике шли тоже плохо. И все это совершенно неподъемная ноша. И Советский Союз начинает говорить о необходимости новой разрядки. Сократить вооружение, прекратить гонку вооружений, облегчить, собственно, финансовое и экономическое бремя. Но тут ему говорят: ну как же, у нас безопасность, вот та самая неделимая, Путин любит говорить про неделимую безопасность. И в этой безопасности не только сколько у нас войск где стоит, а какие у нас культурные контакты, у нас права человека. А как же это так? Вы этот договор не соблюдаете. Как мы будем с вами развивать этот договор в сторону еще большей разрядки, еще большего добрососедства, если вы не соблюдаете его базовые ценностные положения? И, в общем, под влиянием вот этого переговорного тупика Советский Союз и Горбачев, я не подвергаю в данном случае сомнений его искренность. Он действительно считал, что демократизация для Советского Союза — это хорошо. Но когда бы он ее начал, при каких условиях, как, если это были бы просто его идеи, это было неизвестно. А вот эта динамика переговоров, в которой каждый день, каждый разговор, каждый раз его как бы к этому подталкивали, способствовало тому, что с конца 86 года отпускают политзаключенных, перестают преследовать диссидентов, начинается гласность, начинается демократизация. И действительно, в известной мере, и как бы сейчас уже мы, к сожалению, должны сказать, да, некоторому короткому периоду свободы мы действительно обязаны в нашей стране Хельсинским соглашениям, которые были заключены 50 лет назад.
1: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
6: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений Добренко, я профессор русской литературы и культуры Венецианского университета ко Фоскари. Я занимаюсь культурной историей сталинизма, социалистическим реализмом, советской литературой, кино. И сегодня я буду говорить о советской литературе как проработке травмы. Подобно тому, как русская литература XIX века была главной трибуной, с которой заявила о себе вступившая в современную эпоху русская нация, советская литература стала формой, непосредственно связанной с возникновением, консолидацией и упадком советской нации. Советская нация выразила в ней свое самосознание, раскрыла свое воображаемое, сформулировала свое понимание мира, прошлого, настоящего и будущего, и прорабатывала в ней свои травмы. Модернизм был не только попыткой преодоления плоского реализма прошлого, избавления от казавшихся безжизненными способов передачи правдоподобия и освобождения от оков искусства, казавшегося оторванным от мира будущего. Модернизм был также и поиском адекватных форм работы с вызовами модернизации. И именно в последнем как раз модернистский тренд такой оказался в остром противоречии со всей траекторией развития советского политического проекта, который с 27 года все больше удалялся от марксистского видения будущего и все больше опирался на социальную и политическую архаику, традиционалистские ценности, социальную иерархию, государственный патернализм, имперские практики, полицейское государство и так далее. Сталинизм стал политическим оформлением этого процесса, и в нем литература была использована в качестве инструмента, инструментализирована через то, что принято называть соцреализмом, социалистическим реализмом. Новая реальность формировалась литературой и одновременно определяла ее параметры. С уничтожением в ходе революции и гражданской войны тонкого слоя городских культурных элит, город наполнился полуурбанизированным крестьянством, которое, хотя и массово, но неизбежно поверхностно, приобщалось к городской культуре и чтению. Этот доминирующий социальный слой был глубоко консервативен, и потому начавшийся в 30-е годы так называемый «большой возврат» — это термин в советологии, который был введен в 30-е годы, «the great retreat» — «большой возврат» или «большое отступление». В сфере искусства он означал не только возврат к эстетическим конвенциям и нормам XIX века, но и неизбежную утерю способности к работе с травмами модерности. Литература превратилась одновременно в один из важнейших инструментов социализации в новом обществе, производства новых субъектов и новой нации, и зеркало, в котором отразились основные стадии ее развития в XX веке. Революция, радикально изменившая Россию, обернулась полувековой гражданской войной, которая началась в 1905 году и завершилась в 1956. После полувека войн и социальных катаклизмов, экономических провалов и взлетов, из них советская нация вышла надорванной и глубоко травмированной, с грузом унизительных поражений Первой мировой войны, распада империи, революционных пароксизмов, братоубийственной гражданской войны, надрыва насильственной коллективизации, ускоренной индустриализации, ужасов большого террора и, наконец, самой Отечественной войны, катастрофически бездарно начатой и стоившей стране слишком дорого. Это было общество, пережившее одну за другой волны жесточайшего и систематического насилия, валы которого захлестывали страну на протяжении 5 десятилетий. Общество было одновременно источником и жертвой, объектом и субъектом этого насилия. Оно вышло социально и демографически надломленным, физически и морально истощенным и глубоко пораженным ресентиментом, прежде всего в отношении окружающего мира. Неудивительно, что и после смерти Сталина только что прошедшая эпоха стала главным предметом советской литературы. Советская литература – это не просто литература, созданная в советскую эпоху. Это литература, предметом которой стала советская нация от ее рождения до ее гибели. При том, что литературные формы менялись, менялись жанры, сюжетные каноны, язык и стиль, она оставалась одновременно инструментом создания и зеркалом советской нации. И в этом качестве она отражала и участвовала во всех стадиях работы с травмой. А соцреализм, официальное сталинское искусство, был направлен на забвение. Он может быть понят как машина стирания прошлого. Но прошлое нельзя забыть. Прошлое как травма – это не столько метафора, сколько точное описание механизма работы памяти. Подобно тому, как человек, переживший насилие, обязательно должен его проработать, чтобы выйти из его власти, общество также должно прорабатывать свое историческое прошлое для того, чтобы двигаться вперед. Человек может попытаться забыть прошлое, но лишь вытесняет его в подсознание, откуда оно продолжает бесконтрольно вести свою разрушительную работу. Точно так же работает и социальная память. В литературоцентричной советской культуре проработкой национальных и исторических травм занимался прежде всего советский роман. Поэтому мы вот в разговоре сосредоточимся на нем. И хотя речь будет идти о всей литературе, просто нужно выбрать какие-то примеры, а обо всем говорить в рамках лекции невозможно. Поэтому сосредоточимся на романе, на прозе, поскольку она занимала центральное место в литературе. Мы также попытаемся проследить, как в этой литературе советское общество проходило все стадии проработки травмы. Напомню, их выделяют 5. Это отрицание, потом гнев, потом торг, депрессия и, наконец, принятие. Это всегда чрезвычайно болезненный процесс, поскольку принятие прошлого означает не только возможность двигаться вперед, но также открывает чрезвычайно чувствительную проблему ответственности за преступления прошлого. А к этому в советское время не были готовы ни общество, ни тем более государство. Советская нация родилась с тяжелыми родовыми травмами. Само ее рождение стало результатом срыва едва намечавшейся модернизации, коллапса царского режима, его неспособности к проведению политических реформ, экономического кризиса, социальной поляризации и радикализации, распада империи. И хотя нации чаще всего рождаются из войн и революций, жизнь в катастрофе, а затем с ее последствиями, сформировала постоянный фон, который, как мы увидим, подспудно определял глубокую трансформацию и литературных форм. Советский роман – это не только лежащий на поверхности мобилизационная, воспитательная, пропагандистская функции, но не менее важные аналитическая и терапевтическая, о которой мы редко задумываемся. Предсказанный Мандельштамом в 1922 году конец романа, вызванный, как он писал, катастрофическим распылением личности, обернулся в советском романе всесторонним анализом этого процесса. Даже тогда, когда он осознавался не как катастрофа, но как революционное преобразование общества. Революция заняла главное место в литературе потому, что это было потребностью самих писателей, потому что она составила основание общего опыта читателей, потому что это отвечало потребности самого режима в легитимации и, наконец, потому что она оказалась точкой отсчета новой истории. В ее свете предстояло понять прошлое. От нее начинался отсчет будущего. Неудивительно поэтому, что главным событием после революции стала сама революция. Роман, который составил каркас советского литературного канона о революции, поражает прежде всего своим разнообразием. Это документально-пропагандистская «Мать Горького». Это вполне традиционно психологический разгром Фадеева. Это апокрифический Чапаев Фурманова. Это романтизированный, написанный в таком возвышенно-эпическом стиле, «Железный поток» Серафимовича. Это агеографическая «Как закалялась сталь» Островского. Это автобиографическая педагогическая поэма Макаренко. Но во всем этом жанровом разнообразии есть одна повторяющаяся функциональная черта. Вся их стратегия, то есть стратегия этих романов, связана с лакировкой травмы. Иначе говоря, с первой из пяти стадий скорби, с отрицанием. Соцреалистический роман – это роман отрицания. Стратегией этого отрицания является дереализация действительности, когда насилие и травма лакируются, когда действительность и травма прошлого как бы отменяются, не замечаются, игнорируются. Это особенно видно в сравнении с романами гнева, напомню, это вторая стадия, да, которые как раз не вошли в советский канон, такими как «Белая гвардия» Булгакова, «Голый год» Пельняка, «Россия кровью умытая» Артема Веселого, «Конармия» Бабеля, «Партизанские повести» Всеволода Иванова. В этих романах, рассказах, повестях революция предстает в грозном кровавом ореоле. Они пронизаны сценами насилия, брутальности и гибели. Причем стратегия авторов состоит в подходе к насилию как органическому атрибуту революционной эпохи, неконтролируемой, иррациональной, глубоко укорененной в повседневной жизни крестьянских масс, живших в насилии в течение столетий. Этот подход к революции и гражданской войне находил выражение как в обращении к формам традиционного толстовского романа, наилучшим примером является, конечно, «Тихий Дон» Шолохова, так и на противоположном полюсе в остро-гротескных формах модернистского письма на грани традиций Николая Федорова и фольклорного примитива, как, например, Чевенгур Платонова. Иррациональное у Всеволода Иванова и Бабеля, Платонова и Пельняка не было погружено в раствор психологического анализа, но представало как иррациональное и потому пугающее. Это был совсем не тот эффект, к которому стремилась официальная, направленная на мобилизацию советская литература. Вот почему советский литературный канон очень точечно отбирал те направления, которые были связаны со снятием или маргинализацией насилия и боли. Все основные романы советского канона рассказывают трагические истории гибели героев, напомню, и мать, и Чапаев, либо истории подвижников, как закалялась сталь, целых партизанских отрядов, как разгром Фадеева или железный поток. Однако доминирует в них отнюдь не трагизм, не бессознательная стихия, не бессмысленная жестокость, но агитационный пафос и героика, как, например, в «Матери Горького», народность и близость героя к массам, как, например, в «Чапаеве» Фурманова, аналитический психологизм, как, например, в «Разгроме», или, наоборот, романтический и монументальный стиль, как в «Железном потоке», призванные заслонить бессознательное стальной волей, как в автобиографическом повествовании Островского «Как закалялась сталь». Или, наоборот, коммунистическое воспитание, как в педагогической поэме Макаренко. Все это стратегии отрицания травмы. С одной стороны, сформированный в сталинскую эпоху страх переплавляется в историю славы и побед. С другой, он мутировал в растравляемые национальные травмы, фобии, обиды, ресентимент. Чутко отражавшая эти процессы советская литература стала настоящим домином работы с травмой, который вытеснял рационализм. И этот язык травмы отчетливо виден в романах, посвященных не только героическому периоду революции и гражданской войны, таким эпическим событиям, но и в произведениях, посвященных советской повседневности, прежде всего в так называемом производственном романе или колхозном романе. Травма форсированной насильственной индустриализации оставила глубокий след в советском обществе, начиная с 20-х годов. Первые производственные романы, такие как «Доменная печь», «Ляшко» или «Цемент» Гладкова, рисовали картины безбытной жизни рабочих, энтузиазма и самоотверженности, доходивших до полного забвения ими семьи и личной жизни. Семейная жизнь героев «Цемента» не состоялась. Их семья распалась. Дочь умерла в детском доме, а окружающая их жизнь была полна насилия и тревоги. Но уже производственный роман в эпоху своего расцвета, начала 30-х годов, в эпоху первой пятилетки, прибегал к приемам авангардной хроники, документа, литературы факта, монтажной структуры, перемежая их приемами традиционного психологического письма. Это и «Соть» Леонова, и «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, и «Время вперед» Валентина Катаева, и «День второй» Ильи Эренбурга, и другие. Эти приемы при всем их разнообразии были направлены на эстетизацию советской реальности. И в этом качестве они выполняли терапевтическое действие, являясь именно формой отрицания, вытеснения. Что особенно видно, если сравнить этот роман, например, с «Котлованом» Платонова, да, который воспроизводил фактически сюжет или коллизии «Цемента» Гладкова, но погружал их в мир беспросветного насилия, нищеты и гибели. Если Платонов эксплицировал, выносил на поверхность травму, то производственный роман окружал ее литературностью, под которой читалась иная реальность. Согласно официальной советской статистике, за четверть века, вот с 24 по 50 год, и особенно в годы первой пятилетки, численность пролетариата в России выросла десятикратно. Соцреализм описывал процесс перековки массы под влиянием партийных протагонистов. Но из кого состояла эта масса? Прежде всего, конечно, из вчерашних крестьян, лишенных какой бы то ни было пролетарской сознательности. Они шли, подобно Ивану Журкину из «Людей из захолустья» Александра Малышкина, с одной целью, я цитирую, «нам бы только до лета на кусок заработать, да ребят окопировать. Набедовались мы больно». Конец цитат. Бригадир Ищенко в романе Валентина Катаева «Время вперед» приехал, как он говорит, сезонникам, землекопам деньгу сколотить. Катаев дает очень точную характеристику этих людей, рабочих первой пятилетки. Цитирую. «Были среди них новички, совсем еще серые, всего месяц, как завербованные из деревни. Были старики, в кавычках, шестимесячники, проработавшие на строительстве зиму. Были средние, с двухмесячным и трехмесячным производственным стажем». Конец цитаты. Неудивительно поэтому, что в «Соте» Леонова задача Увадьева усматривается в том, чтобы, цитирую, «дробить и мять людскую глину». Конец цитаты. Именно так описывала этот процесс и советская критика. Я позволю себе довольно пространную цитату из критической статьи о производственном романе Александра Янова, в журнале «Новый мир», это уже в 70-е годы, вот что он об этом писал. Я цитирую. «С этими людьми, с этой сырой массой, на глазах переформировывающейся в рабочий класс, большевикам Чумаловым и Маргулисом предстояло совершить величайший технический переворот, по сути, индустриальную революцию, которая и была действительным содержанием первой эпохи советской индустрии. Задача-то здесь была далеко не просто экономическая, но социальная. Заключалась она в сотворении рабочего класса из незрелой сезонной массы, в интеграции однородного социального слоя из разнообразных, в большинстве чуждых ему элементов. Предстояло за ничтожный срок коренным образом переработать аморфный человеческий материал в целеустремленное, оструктуренное социальное тело. В течение первой пятилетки численность рабочего класса ежегодно вырастала на 21%. Это значило, что меньше чем за одну пятилетку рядом со старым рабочим классом вставал еще один новый рабочий класс, по численности равный старому. Так можно ли было сделать это без нарушения всех привычных экономических норм и правил? Без штурма, в жарком пламени которого сплавлялись, цементировались, сливались воедино разнородные кадры, рушились вековые привычки, компрометировалось то, что казалось святым, и обоготворялось то, что раньше считалось несуществующим. Это была массовая психологическая переплавка крестьянства в печах пятилетки, гигантская социальная акция». Конец цитаты. Действительно, производственный роман рассказывал о, цитирую, «переплавке людей в печах». Конец цитаты. О том же рассказывал и колхозный роман, ведь советский пролетариат рекрутировался из деревни. При этом в самых известных романах о коллективизации, таких как «Бруски» Панферова или «Поднятая целина» Шолохова, процесс коллективизации показывался не просто односторонне, но заведомо ложно. А там, где насилие скрыть было нельзя, включались различные механизмы его нормализации. Так в романе Шолохова, в сценах, где изображалось раскулачивание и высылки кулаков, насилие и принудительный труд, уничтожение собственности и нищета, изгнание и аресты, действовали герои, которые своим поведением должны были вызывать симпатию читателя своей искренностью и непосредственностью, такие как Нагульнов, порядочностью и убежденностью в правоте коллективизации, такие как Давыдов, или комичностью и незадачливостью, как дед Щукарь. Их действия либо снижали, либо заслоняли трагические по своему смыслу сцены. Советский роман выработал три ключевые стратегии дереализации, которые были формами отрицания травмы. Лакировка, мелодраматизация и масштабирование. Посмотрим на них последовательно. Первая из них была лакировка. Известно, что реальность в советской литературе представлялась сильно приукрашенной и жестко цензурировалась. Так что огромные пласты социальной реальности были в ней табуированы. В особенности те, что несли на себе опыт травмы. Она лакировалась, как в удостоенном сталинской премии первой степени романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы», который описывал перипетии строительства нефтепровода на Дальнем Востоке в годы войны. На поверхности это был образцовый производственный роман с положительными героями и счастливым разрешением надуманных конфликтов. В действительности же Ажаев описывал труд лагерников в ГУЛАГе, где он сам был заключенным в 30-е годы. Разумеется, этот опыт писателя почти не находил выхода на страницах его романа. Другим подобным примером мог бы служить образцовый колхозный роман, также получивший сталинскую премию первой степени «Кавалер Золотой Звезды» Семена Бабаевского. Роман Бабаевского стал образцом лакировочной литературы, сильно приукрашенная, тяжелая, полная голода, беспросветной нищеты и каторжного труда жизнь послевоенного колхоза описывалась как светлая, радостная, полная веселья и исполнение надежд в лучах свершившейся утопии. Подобного рода романы создавались в советской литературе в промышленных количествах. Если лакировка полностью снимала вопрос о травме, то мелодрама смещала его и решала лишь как опыт личных переживаний, а не как опыт социальной травмы. Так, в получившем сталинскую премию первой степени романы Галины Николаевой «Жатва» опыт войны на фронте и в тылу полностью вытеснен мелодраматической коллизией возвращения мужа после тяжелого ранения на фронте и заставшего жену, живущей с другим мужчиной, с которым она сошлась из-за ошибочного известия о гибели мужа в начале войны. Отношения в этом треугольнике прекрасных советских людей, по-своему друг перед другом виноватых и невиновных, принесло роману огромный успех. Подобного же рода коллизии описывались и в послевоенном производственном романе. Так, например, в романе Всеволода Кочетова «Журбины» описывалась жизнь трех поколений рабочей семьи в Ленинграде, где на фоне производственных перипетий происходили различные семейные неурядицы, конфликты, расставания, измены, которые заслоняли реальные проблемы жизни города с его необустроенностью, нищетой и насилием. Мелодрама оказалась весьма эффективной формой отрицания травмы. Симулируя эмпатию, она заглушала боль и фрустрацию. Наконец, третья стратегия связана с масштабированием реальности. Ее наилучшим выражением стал так называемый панорамный роман, который поверхностно воспроизводил, так сказать, модель войны и мира, где соединены разномасштабные величины. Словами Толстого, мысль семейная и мысль народная. Он также был направлен на дереализацию и нейтрализацию травмы, погружая ее в рационализирующий исторический поток. В нем она не только находила оправдание, но и историческое, семейное и психологическое объяснение. Она теряла персональное измерение, становилась частью большой истории. Это могла быть революция и гражданская война, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Тихий Дон» Шолохова. Это могла быть Вторая мировая война, «За правое дело» Гроссмана, «Живые и мертвые» Симонова, «Блокада» Чайковского, «Война» Стаднюка. Вся советская история вплоть до 70-х годов, например, «Тени исчезают», «Полдень» и «Вечный зов» Иванова, «Судьба и имя твое» Проскурина, «Братья и сестры» Федора Абрамова. Официальная советская литература широко продвигалась к массовому читателю через канонизацию и включение в школьную программу. Многомиллионные тиражи, экранизации, награды и признания авторов и пользовалась огромной популярностью в условиях советского дефицита массовых развлечений. Чем более агрессивно продвигала советская литература отрицание травмы, чем сознательнее занималась она выталкиванием гнева, тем более убедительной находила его глубоко травмированное советское общество, тем более спасительной казалась предлагаемая ею терапия. Симулируя нормальность, сталинизм скрывал свою террористическую природу. В этом была главная причина отрицания травмы. Начало десталинизации означало окончание эпохи прямого насилия. Столь долгая искусственная социальная амнезия привела к настоящему взрыву десятилетиями копившейся социальной фрустрации. Правда, реализм, искренность, отказ от лакировки действительности стали первыми лозунгами оттепели, прозвучавшими сразу после смерти Сталина. «Новый мир» публикует статьи Померанцева об искренности в литературе и Федора Абрамова «Люди деревни в послевоенной прозе». На страницах литературной газеты разворачивается горячая дискуссия о лирике и самовыражении, которая выплескивается на трибуну Второго съезда писателей. Эпоха лакировки травмы завершилась. Центральной темой советской литературы, и в частности романа, стал страшный опыт недавнего прошлого – коллективизация, террор и война. Это не могло не привести к изменению жанровых форм. Большой роман, дающий многоплановую картину, поначалу уступил место повести. Все основные течения в После сталинской литературы лирическая проза, городская проза, деревенская проза и военная проза развивались в жанре повести, которая доминировала и на страницах Нового мира. Этот жанровый поворот прямо связан с новым модусом переживания травмы. Напомню оставшиеся стадии – торг, депрессия и принятие. Связаны не столько с эмоцией, ведущей либо к отрицанию, либо к гневу, сколько с анализом. И этот аналитический поворот нашел наиболее адекватное жанровое выражение в повести. В отличие от синтетического большого романа, повесть имеет хроникальный сюжет и вращается вокруг образа, как правило, одного главного героя, личности, судьба которого раскрывается в пределах одного или немногих событий. Повесть позволяла сконцентрироваться на личности героя, испытывая его в различных, нередко экстремальных ситуациях. Но прежде всего реабилитации подлежала личность автора. Возрождение статуса авторской личности, воскрешение автора, который в сталинской литературе был низведен до функции, произошло в так называемой лирической прозе, которая, как можно судить по самому ее названию, была синтетическим жанром, соединявшим в новом продуктивном сплаве лирическое и романное начало. С возрождением автора в литературу возвращалось повествование о жизни частного человека и его саморефлексии. Роман вновь обретал свой экзистенциальный статус, в нем вновь легитимируется субъект письма и утверждается самая возможность индивидуального высказывания, что было особенно важно в советской культуре, атмосфера которой отнюдь не располагала к самостоятельному высказыванию и препятствовала поиску собственной идентичности. Аутентичность лирической прозы Владимира Солоухина, Ольги Бергольц, Валентина Катаева и других, ее подтвержденная опытом автора, жизненным опытом, авторитетность возвращала советской литературе ощущение аутентичности и, конечно, художественность. В конечном счете образное, метафорическое, символическое расширение смысла исторически обусловленного личностного опыта стало важнейшим признаком художественности. Явленный в этих текстах опыт экзистенциальный, исторический, персональный, политический, интеллектуальный, резонировал с актуальным политическим и культурным состоянием советского общества, возвращавшегося к жизни после десятилетий сталинского кошмара. Эти тексты, производя приращение смысла, выходящего за пределы собственно авторского опыта, они порождали новое понимание современниками истории и себя самих. Переход на новую ступень работы с травмой был связан с разрывом с социалистическими практиками отрицания. А поскольку самой горячей, не остывшей травмой в сознании современников была война, на первый план в оттепели выходит так называемая новая военная проза. Изображение войны в панорамном романе опиралось на оптику полководца. Война масштабировалась таким образом, что в ней не находилось места точки зрения бойца или младшего офицера. Это была литература о великих сражениях и стратегическом гении, о героизме и победе. Однако для рядовых участников война имела совсем иное измерение, непарадное, трагическое и экзистенциальное. Именно его, это измерение, обнажала новая военная проза, иначе называвшаяся лейтенантской. Она включала в себя одновременно опору на личный опыт. Все ее авторы лично прошли войну в звании младших офицеров. Но главное, в ее центре находились не полководцы и армии, не сражения и фронты, но личный фронтовой опыт рядового участника войны. Интерес к личности героя, оказавшегося в ситуации испытания, острый конфликт. Сами эти ситуации требовали сурового стиля, предельной правдивости и реализма на грани натурализма. Рождение лейтенантской прозы связывают с повестью Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где впервые была показана так называемая «окопная правда», «будни войны», «опыт простых солдат», их взгляд на непарадные стороны войны, вступление, страдания, смерть. Затем традиция была прервана эпическими романами о войне, и только после начала десталинизации возродилась в произведениях писателей-фронтовиков. Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег». Григория Бакланова «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут». Василия Быкова «Круглянский мост», «Третья ракета», «Мертвым не больно». Константина Воробьева «Крик», «Убитый под Москвой» и другие. Эти авторы продолжали активно публиковаться и в последующие годы наряду с авторами панорамных романов, изображавших официально помпезный облик войны. Лейтенантская проза совершила ментальный прорыв в советской литературе, отвергнув главный прием соцреализма – дереализацию действительности. Причем сделала это в наиболее мифологизированной и в травматичной сфере, в сфере изображения войны. Она утвердила отказ от псевдогероики соцреализма, псевдореализма, иллюстративности и возродила социальность традиционного реализма с его интересом к критическим переломным ситуациям, психологическим деталям. Подвиг на войне был показан здесь с будничной стороны, как результат морального выбора в трагических обстоятельствах войны. Причем основной конфликт смещался с противостояния с военным противником на острое столкновение между своими в условиях выбора между жизнью и смертью. В результате снятия или снижения героического пафоса при изображении войны в лейтенантской прозе происходит резкое усиление драматизма, который часто достигает высокого трагизма, как в «Сотникове» Быкова, «Навеки 19-летние» Бакланова, «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Васильева. В результате опыт травмы обнажался, провоцируя острую реакцию. Если в центре военной прозы был опыт, то в центре так называемой городской прозы была рефлексия. Предметом становились самые острые темы – перерождение революционного идеализма в насилие, ответственность за предательство идеалов, работа памяти, невозможность избавиться от бремени прошлого. Все эти темы оказались в центре повестей и романов Юрия Трифонова. В его московских повестях рисовалась повседневность городской интеллигенции. Горожане Трифонова показаны глубоко несчастными людьми, раздвоенными. Эти люди живут в мире, как будто выпавшие из истории. Бури революции давно отгремели, эхо войны также отошло в прошлое. Их жизнь полна житейских неурядиц и трагедий, предательства близких и безуспешного поиска смысла жизни. Трифонов принципиально избегал оценок своих героев и их поступков, не выносил приговора. Его позиция казалась амбивалентной, поскольку он программно скрывал ее от читателя. Но амбивалентность его героев произрастала из какого-то внутреннего дефекта, нравственной недостаточности, моральной болезни, как будто подтачивавших их. Отсутствие видимой травмы не могло скрыть того, что эти герои находятся на стадии торга со страшной реальностью, которую они одновременно выталкивают из своей памяти и пытаются впитать в себя, стремясь совместить некие нравственные принципы с практическими интересами, от чего страдают и даже умирают. То, что остается неназванным в городских повестях, Трифонов начинает называть в середине 70-х. Эти травмы связаны с его личной судьбой, сына репрессированного при Сталине героя революции и жертвы большого террора. Но и здесь Трифонов не описывает насилия как такового. В «Доме на набережной» он анализирует природу предательства, конформизма, зависти и атмосферу страха, которая царила в советском обществе в 30-е и 40-е годы. Затем, погружаясь еще глубже в историю, в романе «Старик», он продолжает рассматривать тему предательства и страха, обращаясь к событиям гражданской войны. Центральным для него становится мотив памяти. Его герои сталкиваются с болью памяти, пытаясь ее обмануть, спрятаться от прошлого, уйти от ответственности за свои поступки в прошлом. В попытке договориться с собственной совестью, которую предпринимают все герои Трифонова, находится нерв его прозы, оказавшийся созвучной совершенно.

русской прозы стала коллективизация и последовавшая за ней гибель русской деревни. Трудно, кажется, найти более адекватную литературную форму для выражения последней стадии работы с травмой, депрессией, чем деревенская проза. Она не только касалась травмы прошлого, коллективизации, но травмы настоящего, советской модернизации. Главное, она касалась повседневной боли огромного большинства населения Советской России. Крестьянство было одновременно доминирующей и самой виктимизированной частью советского общества. С одной стороны, сами советские колхозники были фактически лишены большинства гражданских прав, будучи лишенными паспортов до 1974 года. С другой, патриархальная, архаичная, глубоко консервативная, антилиберальная, антизападническая, антимодернистская система ценностей, сам ментальный профиль русского крестьянства отложил свой отпечаток как на советскую идеологию, так и на массовый вкус, которому подчинялась советская культура. Эти взгляды и вкусы были доминирующими во всех слоях советского общества, от рабочего класса до партийной номенклатуры, что обеспечило деревенской прозе огромную читательскую аудиторию и огромную популярность. Деревенская проза явилась выражением социальной фрустрации и формой социальной депрессии. Ее предметом был разрушенный крестьянский рай, который она связывала с досоветским прошлым. Ведущие авторы деревенской прозы изображали в своих произведениях идеализированный крестьянский мир, привычное дело Белова, рисовали умирающую русскую деревню, последний поклон Астафьева, последние сроки прощания с матерой Распутина, уничтожение природы, царь-рыба Астафьева, массовый алкоголизм, насилие, озверение. Все впереди Белова, пожар Распутина, печальный детектив Астафьева. Бедственное положение крестьянства. В настоящем и будущем все беспросветно. Писатели-деревенщики видели в деревне воплощение традиций народной жизни, нравственных, бытовых, этических. Они идеализировали поэзию крестьянского труда, много писали о зове земли, естественном ходе здоровой жизни, гармонии внутреннего мира человека, живущего в ладу с природой. Но все это изображалось ими через негатив. Все это оставалось в прошлом и теперь уходило навсегда вместе с умирающими крестьянскими старухами и стариками. Молодое поколение лишено памяти и морали, а космополитичный бездуховный город разрушает моральные и семейные устои. Обращаясь к проблеме умирания традиций, гибели национальной памяти, разрушения деревни и народной морали, эта проза отражала всю полноту кризиса национальной идентичности. Она не давала ответов на эти вопросы, она негодовала, оплакивала, вводила в отчаяние своей беспросветностью, питала ресентимент. Лирическая проза, военная проза, городская проза, деревенская проза исповедовали различную социальную философию, видели по-разному свой предмет и разными путями вели, по сути, к одному итогу — принятию травмы. Это и неудивительно. Речь идет о литературе, работавшей с одним и тем же полным насилия и боли социальным опытом, осваивавшей одну и ту же историческую реальность, обращенной к обществу, которое оказалось перед необходимостью осмысления, принятия и преодоления собственного устрашающего прошлого. Русская культура продолжала оставаться литературоцентричной, но на смену повести, которая доминировала во всех литературных направлениях, вернулся большой роман. Если повесть с ее ориентацией на отдельного героя или события тяготела к анализу, то он, напротив, стремился к синтезу, генерализации, которые должны были вести к последней стадии проработки травмы, ее принятию. Однако в каждом из направлений романы в разной степени демонстрировали фрустрацию принятия травмы. Ближе всех подошла к нему лирическая проза и городская проза, которые сделали тему памяти своим предметом. В таких романах, как «Бессонница» Крона, «Алмазный мой венец» Катаева, «Время и место» Трифонова, подводятся итоги жизни героев и авторов. События в них развиваются в течение многих десятилетий и охватывают прощание с иллюзиями юности и расставание с надеждами. Они построены не только на работе памяти, но часто на беспощадном самоанализе. И авторы

0: герои живут памятью. Более того, память наделяется целительной силой, единственной формой обретения смысла жизни. Цитирую из Трифонова. «Надо ли вспоминать, Бог ты мой, так же глупо, как надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слито, неуничтожимо, одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет», — думает герой времени и места. Подведение итогов жизни сводится к принятию прошлого со всей его болью. Военная проза искала принятие прошлого на стыке с городской и тоже через память. Именно так происходило примирение с прошлым в романах Юрия Бондарева «Берег и выбор», в которых война, уйдя в далекое прошлое, продолжала определять собой настоящее. Сделав главных героев, бывших фронтовиков, рефлексирующими интеллигентами, в одном романе писатель, в другом художник, Бондарев наделил их склонностью к рефлексии, которая, однако, оставалась вполне советской. Сложнее всего было с принятием прошлого в деревенской прозе, поскольку прошлое не превращалось там в историю. Напротив, деградация русской деревни, ее депопуляция и физическое разрушение становятся в 80-е годы и позже настолько очевидными, что писатели-деревенщики оказываются перед дилеммой. Принятие означает признание собственной ответственности за прошлое. Но именно этого питавшееся национализмом направление признать не могло. Оно искало виновных среди горожан, инородцев, интеллигенции. Сквозной мотив этой прозы — мотив великой утраты, прощания, последнего поклона, отраженный в самих названиях произведений. «Прощение с матерой» и «Последний срок» Распутина, «Последний поклон» Астафьева, «Последняя страда» и «Последний старик деревни» Абрамова. Принятие прошлого означало для деревенской прозы принятие ее гибели. Во всем этом было так много боли, что впору говорить не столько о принятии, сколько о посттравматическом синдроме.
1: Вы слушали первую лекцию цикла, посвященного соцреализму, который в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» читает историк литературы Евгений Добренко. Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Подкаст выходит на радио «Сахаров». Это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, ну, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти. И наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции и перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что в 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда. Вот, знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре, я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем, тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство – это твои родители, твое государство – это школа. Да. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк, это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и как бы почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность. личность, из-за которой отчасти нам интересно читать дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей до абсолютно неизвестных, в смысле, просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в Центр Прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляли.
2: Плюс к этому Прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели — это как раз такая история, да, то есть выбраны 7 текстов, это 4 юноши, 3 девушки, география от Уфы до Москвы и Питера, и люди очень разные. Важно то, что они родились в 43-48 годах примерно, и они заканчивают школу в начале 60-х, то есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа 2 страницы про то, как замечателен Лермонтов, до таких же 2 страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее и наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, тут, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобные доли нормально не развиты. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие.
2: Другие, да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу. Вот,
1: мы с тобой стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу /человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк – такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой…
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень нежный. И он просто очень еще поэтически ведет дневник.
2: О, да.
1: Вот просто, чтобы вы понимали стиль этого подростка. Несколько дней самовлюбленности сменяются опять тупым озлоблением. В груди растет слепое, непонятное раздражение против людей. Или вот, например...
2: Просто мне кажется, это реально, знаешь, это Лев Толстой, дневники юности.
1: Это вообще, просто. Это вообще...
2: Просто они нас не дошли, но...
1: Мое любимое вот это. На уроках была Наташа. Как ей все-таки мало дела до меня. Опять запылала какая-то обида. Весь день как во сне. Говорила, делала какие-то глупости. Вдруг стало скучно и бессмысленно жить. Все безразлично. Как видно, я отношусь к той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый Попадюк.
2: Мой любимый Попадюк.
1: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
2: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
1: Блин, ну он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
2: Да.
1: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
2: Тотально.
1: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
2: Это все еще Попадюк, извини?
1: Конечно, конечно. У кого еще может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
2: Лето в пионерском галстуке.
1: Это реально лето, это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы, через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу. Мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, ты как бы...
2: 100%.
1: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
2: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
1: Давай, кто твоя любимка?
2: Лучшая женщина для меня – это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
1: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, не большая часть этой книги, но она реально очень...
2: Ну, ее там очень много, да. У нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой. И довольно много. И еще у нее порок сердца, и она... Ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зина Зинаида Лыкова для меня какой-то совершенно...
1: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
2: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
1: Она очень витальная
2: вообще. Которых я встречала в советском кино.
1: Да, да, да.
2: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
1: Да.
2: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
1: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну, походу, они реально такие были. Ну, как бы... Такие румяные, с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Короче.
2: Еще, бля, у них всегда, всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
1: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно, там еще какие-то более сложные очень какие-то, ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
2: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
1: они, нет, не, они не могут,
2: нет,
1: реально.
2: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
1: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты еще видела когда-нибудь такого цвета стены? Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
2: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все. И вообще ничего нет ненужного. Но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино — сок. Правда, и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях Жемяника... Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
1: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
2: да.
1: Большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце,
2: да.
1: Сегодня болело.
2: Кололо.
1: Или, да, кололо сердце.
2: Температура.
1: Да,
2: потому что это
1: да,
2: из-за сердца,
1: и где она с температурой просто типа бегает по городу.
2: Работает.
1: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
2: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
1: да.
2: Ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
1: Да просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть. Молодую там, что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
2: Это прям очень-очень мощная история. Особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет. Но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
1: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
2: говорить. Вот, да.
1: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
2: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
1: Но
2: точно.
1: Важный симптом для меня Зининой. Зиночкиной? Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще склоняется.
2: Зинкиной, конечно.
1: Зинкиной. Зинкиной витальности — это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто пример. Вечером мама принесла яблоки. Такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина. Ужас. А косеешь. Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть ее выводы.
2: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
1: Кроме Сергея Попудюка.
2: Да, много кто про рассказ про то, как они моют, сходят в баню, вот это все. И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут. Но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в пионерском галстуке сказали, и очень много, вот у той же Зинаиды она бесконечно описывает парней и девушек, и как они ее сильно впечатляют. И другие наши герои, которые совсем-совсем другие, да, они все равно все время вот останавливают свой взгляд на ком-то, про тех, кто их волнует, очень много говорят, девушек, юношей, актеров. И это супер, как бы, понятная, мне кажется, такая вневременная подростковая история, когда ты начинаешь просто фиксироваться на человеке. И прям такой вау.
1: Но при этом одновременно они же еще становятся и сексуальными субъектами, и сексуальными объектами. Потому что у той же, например, Зинаиды Лыковой есть... Что я сегодня узнала? Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
2: И это там вообще очень стрёмная история про эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
1: И ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев. Да. В смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче... От этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа «Ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь, короче, я весь такой». А с другой стороны, того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то смертей, абортов, беременности, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
2: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками, условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее, и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на что-то могут повлиять, у них было. Ну вот, не знаю, как у тебя... сложилось какое впечатление на эту тему?
1: У меня сложилось впечатление, что у них точно нет... У них нет, короче, какого-то критического осмысления власти, что типа, фу, вообще коммунистический строй, надо с ним что-то делать и так далее. С другой стороны, ну, будут они такое в дневниках писать, ага. Никто, скорее всего, такое как бы и не пишет. И у некоторых это либо просто раздражение, там вот опять Никита выступал по радио вместо моей любимой, значит, воскресной передачи. Никита, в смысле, Никита Хрущев. А кто-то очень же активный был вот в этих... Господи, я уже не застала, как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче,
2: пионеры.
1: Мол,
2: конечно, да.
1: Вот это все.
2: Да.
1: Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть, я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут. Но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
2: Это точно. И что интересно, для меня. Когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злые, вот, всем недовольны, все говорят, бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренное чувство несправедливости, сексуальный перегруз, все такое, еще им все время очень скучно. Там, французским, американским подросткам, они все время такие, типа, скучающие. А советский подросток просто как бы, да-да, у меня школа, работа, театр, кино, друзья, баня.
1: И всегда можно 15 километров пробежать, ну, если скучно.
2: Да, в принципе. Само ощущение, что у этих, у всех подростков жизнь какая-то ультранаполненная. Короче, это интересно, что я смотрела, и у меня в голове рождалась какая-то более идеалистичная картинка, чем та, которую представляет мне поп-культура, например.
1: Да, но у меня есть занудный комментарий, что мне кажется, надо делать поправку на то, что все это подростки, которые решили вести дневник и довольно прилежно его вели. Постоянно.
2: Да.
1: И мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
2: Корреляция.
1: Ну да, или да. Корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
2: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально устраивать восстание, в прямом смысле, после слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано на там, отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе. Они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться бесконечно.
1: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
2: А что это значит?
1: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступил.
2: А, это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
1: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа,
2: да.
1: Мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
2: Все офигевшие, да.
1: Да.
2: А тут это, и маму, и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальный, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
1: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
2: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому что как бы тогда у тебя есть локус контроля, тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
1: да,
2: вот,
1: да, конечно.
2: Ситуация,
1: да.
2: Где у тебя контроля почти никакого нет.
1: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, вот авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение, я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. Они такие, нет, я в этом состою. Я имею тут право что-то как бы голосовать против, за, иметь мнение. Там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все это все равно... внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
2: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них вовлечены.
1: У меня, знаешь, какое я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
2: да,
1: или в конце нулевых, типа... в 10-х, как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося. Ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой,
2: это правда,
1: жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
2: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном типа...
1: Да.
2: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Mm-hmm. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
1: Несчастные дети тоталитарного режима.
2: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
1: Соболезновать жертвам режима.
2: Да. И да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют. Оно такое вот прям живое. Потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком в 60-е, когда, короче, ты явно не меняешь мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды, и даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
1: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Посмотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я, как бы, у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Я как бы существую.
2: И знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они,
1: ну да,
2: все, да, с чувством собственного достоинства живут.
1: Да.
2: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е, я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате «Ой, ну конечно, просто на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
1: всегда
2: жопа стала опять,
1: да,
2: все, да, что воля, что неволя, все ужасно». Но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
1: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
2: Вау.
1: Это очень классная мысль, мне понравилась.
2: Спасибо.
1: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас, ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
2: Жизнь вообще круто.
1: Круто.
2: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский Young Adult, и это роман в письмах. Из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
1: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелий. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками. Что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
2: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
1: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
2: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Если он и мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, сделайте пост в соцсетях, поставьте оценку или напишите отзыв на той платформе, где вы нас послушали. Нам с Сашей всегда это очень приятно, мы все отзывы читаем.
2: И мы очень ценим все виды обратной связи, для нас это действительно важно. Можно сделать это еще с помощью Telegram-бота, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
2: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
2: А джингл написала Кира Вайнштейн.
3: Привет, это радио «Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио «Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио «Сахаров».